Чухтако ванкоце коте, сорете хаке кухтако. Хити тишинт айцене хетирисак, хорно тин кухьеку, сляко лене хетири, сляко тинеке. И кехи три сля, и коце хитец, а ки иньле хиллохот кита диньва. И слякот инике кунко кетеку, и лохот эко царакетуте, и ко калхоне ии але ии кеку кенихве. И хет, ии тлаку ии слякон лене аракент эку хиеку, ии арьюне ии але кентайт ко тахкет арьюне сора ко кутлеко. Хе и та тахва калакиюта и хе тхайто тенде лак хай катавон коцени кок алакиюта ко ку и аку лохот кота кету шуко и катери хе качене лак орно хайца оне и катавон коце тери слякот инеке и слякохлен и алакиюта Тир ата кената ко ганте кедетине лотет ни нива и алла киньета. Хайхет хито са хорнура ке кухьенте тенегаме и чинч пака кухьтеко. И тагаре конта тенекаре юне и авоти. Реюне и масико кутели и когая кога мекена коку ако. Хай хэтва и та и конта аракент экуе та кути и та юне коту я когая ва кути кон. Чон сопа кон ялнефтене First Nation и кэтва хэтери тон лу тат экоц инкурим Trail Junction turn off guye tere alak ton luk e alak heata ha he ko du ya kenewe guye loaded and so e at a e ton luk e akut e ko ha he e ga tande sota hun ko se e kuta kat in a wala ko ha he e Тери Ялнефт, тене First Nation, и менеке кухе, акут ине, сота хуан гоц, акарц ут, это и раку ку леку, и менеке, и куе алаке, это и вакута карц инт аво лако. Чо сопа хуан гоц, лиса таке, ва, тери сасун бешене, цере, и хе, ka kio ko ho'o. Jo so pakhon tse lisa take raki tzine he tiri sak e horno le kachine tse iti sa tse ya kalku hiye ku lisa take tse ko tse iin te ku tiri sas ku sasun pehshane tse re in ke ti. Iye sasun pehshane iye he Тири рац ири ти котах ке шато нова и акент ахе и чинч асасун бешене ветху инле. Аку кото я калку я калахуне и сасун бешене цири ин ко кедаша. Сопа кунго цели сата ке и кухинт у кок Кете хе коку, ако га кок е кокете шуку, тери сасан пешене, чутоне хе се ва тако, лекан татара юне кокете, и кок е алла кене таку, и сасан пешене пе е сасан ва онтагаре, чутоне коц е ген лекан и тагаре кео кон он. Хетери сакрет элиса таке и тери лиха алаке та колиса таке ва тери
Tiri alkaet ai kahant e i he alakea tai i ke taire yune i ko tsara kuite ko ga kecha. Hai he wa i mene ke kusasun pesini tsara ts iehti i ko tine ke i ke wa ko tsara kuite ko ga kecha. I e tagare tiri sasun pesini i he tiri lepi te i hai se sasune tene i kan te katara tse te le ko tahke i ia kale kachin horno le sa tse un ta te kuhie i sasun pesini he ko ki on. He tere i tere tse kwe i he i sasun pesini kawata i he ki o ko onku mera het e kan te ko iti tle i e yuts e i pisi ta e yun ko kerte tle i tupets a hent ele i hi lisa ta ke i yuts e ka hen la i het teri tse kwe i hi lisa ta ke rikiti shuku i sasun pesen wa tu tasa a cha la kan ta kule i mene pets e hin le tere sasun pesen ki ki gara ki nishu. I kara ko te hue i ke kont e i tere tse kwe pa gai rakono lahti te ni ta Lafferty i he i koga pesera i u tinku a ki u leko. Tasi pets a hen tele i pek e he kuto i ko ga pesera i u tinku tasi pets a hen tele lak e le mil karet e so pahinli ko tsa unihinli i ko ga wa pesera i u tinku hai he wa lisa take rikidu shuku hie ko cha huit e ko ga wa ko ga pesera i u tinku mene hent e kant e i rakuru a koga acha e i koga wa pesere i utiko un. Haku hetere Brook Manche was heteti i he tere ye konta i tene he te kant e i sere i tua wa hi toko ga tene ke kone ke ga ra tanta sin ku kwata wa wiko ga ala tsi yuta ko ga i ra to hue hue ku kong ko yinti he tere ahta kanata ko ga tene wa ke tse kwe ke i long hukuru te ko ga ke cha Miss Indigenous Canada 2026 dire Mitchell's hetete ihe kone ka garato ho hue ku ko se wa yere tene se yin le khante ta i ko ko i te ku dire are unit tene ko ta hai se tene kone so at ut e khante ta dire ko ta ke ta that's a go kewe i go kewe he kuna sun ku he ko a kha ko ten tai ko ko i te he te Miss Indigenous Canada i ko ko te ten te te la te na wa ke te a ta tse ku ke i ke he te re te na wa tse ku ke i he ta te ne fe ke te we kha han te tai na tiri tenets e yiri tenets in lekha da tenets e yil ne kha het ta ko tha ye ho ni ta si he ala ke ya ta kha het ta ye ko tha tiri tenets ara ke te kha ko tenet ta ko ga ala ke ya ta he tiri tse kwe Mitchell was hetete i he etete ni he Coleg First Nation Alberta i kwa tsa hant e.
Haku I Peko Tineke Tiri Big Island Lake Cree Nation, Saskatchewan, Iukotsawa Peko Tineke Ku Kose wa Saddle Lake Cree Nation, I Peko Tineke Iwa Tiri Peso I Tagara Iukotsawa Tenehile. Haku I right the heck konta alayenta ku konsone I konta kagontene ko yats ete with a hinslong ko yenta ha he tri yiri sure ko alayenta la tri tenake I I ta konta I Tene he kuna soko a kako tene ko gasure rato ho hue. I are yuna I ko kako ni teku I ko se a yeet inga. Tir la chuhta ko mungo tse ko te hea keko yehte.